Desire, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол. Радио Нова.